0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. Плюс 375-29-620-35-46.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Привет-привет! Ловите музыкальный заряд, который прогонит любую грусть. В студии Вика Красовская.

В эфире зафиксирована мощнейшая аномалия. Если у вас только что побежали мурашки по коже, все в порядке. Это не сбой в сети. Это наши колонки штурмуют дуэт, способный перевернуть ваше представление о танцевальной музыке. Их новый трек – это чистый концентрат энергии, который мгновенно пробивает любую защиту. Настраиваемся на общую волну и ловим этот безумный импульс каждой секундой трека. Juicy Beat, Lennox Nova, Vibration.

0: Белорусы. Удар третий.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам бренд.

Брэд Питт, его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: Белорусы.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите новинку, которая точно пропишется в ваших плейлистах. Песня-история о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия. Утром.

0: Поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Квантовый скачок.
0: Бывают треки, которые способны пробить любую броню сомнений и заставить двигаться вперед, вопреки любым гравитационным силам. Наша космически талантливая землячка напоминает золотое правило всех супергероев. Любые страхи – это лишь иллюзия в нашей голове. Стоит сделать всего один шаг, и Вселенная прогнется под вас. Наталья Подольская. «Не бояться».

0: Супер белорусы.
1: Иногда, чтобы найти себя, нужно полностью обнулиться. И наша следующая участница сделала это максимально красиво и громко. Гордость белорусской сцены. Невероятно стильная и харизматичная исполнительница готова представить свой главный личный хит. Трек для тех, кто прямо сейчас проходит через трансформацию и уверенно смотрит в будущее. Анна Трубецкая. «Новая я».

0: теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

0: эмоции.
1: Зачем ждать принца, если можно самой купить и бренды, и билеты на Мальдивы? Встречайте главных селф-мейд девчонок нашей сцены. Они не просят помощи, они просто берут и делают 100% хиты. Невероятный стиль и железная уверенность. Раскачиваемся под мощный манифест независимости. Анастасия Соляная, Ксения Левчик. Я сама.

0: Супербелорусы.
1: Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм. Ши-ши-шай.

0: белорусы.
1: Меньше слов, больше дела. МВ-радио переключается в режим максимального драйва. Мы сворачиваем все дискуссии и отдаем прямой приказ вашему телу двигаться в ритме лучших хитов нашей страны. Впереди сокрушительный музыкальный блок, 3 разрывных трека подряд, которые вынесут ваши колонки на новый уровень. Никаких пауз, только энергия белорусской сцены, бьющая прямо в цель. Готовы? Поехали!
0: Супербелорусы! Финальная битва.
1: Настя Кравченко. Чё смотришь?

0: Белорусы.
1: Шоу заканчивается, но музыка в наших сердцах продолжает звучать. Это был хит-парад «Супер Белорусы», и я, ваша Вика Красовская, благодарю каждого, кто провел это время на нашей волне. Надеюсь, мы смогли сделать ваш день чуточку ярче и подарить вам порцию искреннего вдохновения. Всем пока!
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер Белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
0: МВ Радио.

0: хотел браться. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: МВ Радио, Минск, 97.4 FM.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 24 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какая акция идет в Беларуси и какой рецепт нашли в Италии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов белорусской железной дороги с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметила, что сегодня БЖД ежегодно перевозит почти 60 миллионов пассажиров и около 100 миллионов тонн грузов. Железнодорожники участвуют в значимых для страны проектах в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Президент также выразил убежденность, что коллектив достойно справится с задачами по совершенствованию логистических маршрутов. Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья и новых профессиональных достижений. Благотворительная акция «Соберем детей в школу» стартовала в Беларуси. Об этом сообщает белорусский

0: В Европе достигли рекордных масштабов. Для тушения власти привлекали сотни пожарных, а также авиацию и вертолеты. Сейчас обстановка нормализуется. К новостям регионов. Датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на втором километре дороги Н-95-31 колодище Заславль. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Рецепт 19 века обнаружили в архивах старинной аптеки в Италии. Записи нашел настоятель монастыря Сан-Марко. Документ описывает тонизирующий напиток на основе листьев коки, орехов, колы и вина. Монахи использовали это средство для восстановления силы душевного равновесия. По данным СМИ, рецепт похож на тот, что применил американский фармацевт Джон Пембертон. Именно он в 1886 году создал напиток, который позже стал называться «Кока-кола».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Теплица, грядки и лопата. Летние выходные на Минской волне.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Меделе и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, где работает молодежь и почему важен хороший сон.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Александр Лукашенко подчеркнул, что обеспечение экономической безопасности страны, защита прав граждан и эффективное использование государственных средств остаются незыблемыми приоритетами ведомства. Глава государства выразил уверенность, что опыт и профилактическая работа и впредь будут гарантией решения важных дел. Президент пожелал коллективу здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Около 50 тысяч молодых людей отработали или приступили к работе в студотрядах. Сейчас в них устроились на 16% больше ребят, чем в прошлом году. Развиваются 7 направлений, и самыми массовыми стали сервисное, сельскохозяйственное и педагогическое. Все республиканские проекты имеют международный статус, ключевые площадки, Белорусская железная дорога и Национальный исторический музей. Кроме того, сегодня среди командиров отрядов насчитывается около 2000 женщин.
0: К новостям в мире.
1: Запасы газа в подземных хранилищах Европы близки к историческому антирекорду, об этом сообщает ТАСС. Нетто-закачка в июле стала минимальной за последние 6 лет. Это произошло на фоне экстремальной жары и падения импорта сжиженного природного газа. Отбор газа из хранилищ в июле впервые

0: И в завершение выпуска. Регулярный недосып ведет к набору лишнего веса. К такому выводу пришли ученые из Колумбии. Так, сокращение сна всего на 1,5 часа в сутки в течение 6 недель привело к прибавке примерно 0,5 килограмма жировой ткани. Участники эксперимента, которые не досыпали, набрали вес без изменений в диете и физической активности. Специалисты объясняют это нарушением гормонального баланса. У испытуемых повышался уровень гормона голода. Они также двигались заметно меньше, что тоже способствовало набору веса.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: На этот раз Добрыня Никитич внезапно стал популярен в англоязычном ТикТок. Мультику уже 20 лет, но иностранцы только сейчас увидели танец трех подруг. Повторяют и называют их Славик-дивами. Получается, что Славик-фейс был только началом.
1: Смотрим.
3: Также в сети завирусился маленький философ, который объяснил счастье лучше многих взрослых. Нужно просто радоваться жизни, любить, ценить каждый день и находить повод улыбнуться даже в самых простых вещах.
4: Надо просто радоваться жизни. Сейчас мне мама это говорила, что всех это вдохновляет. Надо радоваться жизни. Когда тебе плохо, обратись к ребенку. Обратись к своему ребенку. И все будет круто. Как у меня сейчас. Все круто. У вас будет так же. И у вашего сына тоже. Нужно просто... Просто жить надо. Просто быть в этом мире. Тебя создали для того, чтобы приносить всем любовь. Чтобы радоваться всем.
1: Слушаем.
3: И в сети настоящий бум переживает официальный гимн чемпионата мира по футболу. Песня «Дай, дай» Шакира и Бернабой. «Дай, дай», кстати, с итальянского переводится как «Давай, давай, вперед». Песня уже возглавила мировые чарты, а клип набрал сотни миллионов просмотров. Мощный припев моментально застревает в голове и поднимает настроение. «Давай, давай, диджей, включай Шакиру».

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио. Шлите с отпуска приветы. Жаркий сезон на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агроградок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. Плюс 375-29-620-35-46.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 26 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько молодых специалистов приступают к работе и какой минерал открыли в России.
0: Новости.
1: Президент Беларуси вручил государственные награды некоторым работникам предприятия «Савушкин продукт». Это произошло в рамках рабочей поездки Александра Лукашенко на одной из производственных площадок организации в Брестской области. В общей сложности политик отметил 4 сотрудников компании. Они получили медали за трудовые заслуги. Президент подчеркнул, что «Савушкин продукт» является важным предприятием как для Брестской области, так и для всей Беларуси. Около 60 тысяч молодых специалистов приступили к работе с 1 августа. Порядка 80% из них заняты в сферах образования, здравоохранения, сельского и лесного хозяйства, а также промышленности. Каждый молодой специалист получает полный набор социальных гарантий, например, жилье. Для тех, кто хочет расти профессионально и творчески, в регионе проводятся конкурсы и проекты. Власти намерены создавать условия для раскрытия человеческого и профессионального потенциала молодежи.
0: Новостям в мире.
1: Число жертв землетрясения в Японии превысило 30 человек. Об этом пишет ТАСС. Еще порядка 140 жителей пострадали. Подземные толчки произошли на этой неделе и стали одними из самых мощных за последние годы. Почти у 70 тысяч домохозяйств сохраняются перебои с подачей воды. Более 9 тысяч человек остаются в эвакуационных центрах. В ликвидации последствий участвуют более 4,5 тысяч военнослужащих сил самообороны Японии. Новостям регионов. Молодежный фестиваль «Турфест» 2026 проходит в Березинском районе. Мероприятие объединило около 400 юношей и девушек разных профессий. Участники демонстрируют спортивную подготовку и творческие способности, а также обмениваются опытом. В рамках фестиваля организованы диалоговые площадки по актуальным вопросам. На мероприятии выступил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. Он подчеркнул важность создания условий для раскрытия потенциала молодежи. Глава Центрального региона также отметила, что работа с молодыми специалистами остается одним из приоритетных направлений.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Степа Волков. И сегодня я хочу узнать, как работает турникет.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Турникет – это как умный робот у входа. Он решает, пускать тебя или нет. Внутри у него есть замок. Когда ты просто подходишь, он закрыт. Перекладина не крутится, потому что ее держит защелка. Ты прикладываешь карту или телефон. Маленький компьютер внутри турникета проверяет, есть ли у тебя деньги или билет. Если все в порядке, он дает сигнал. Защелка открывается на пару секунд. Ты толкаешь перекладину, она проворачивается, и ты проходишь. Потом защелка снова закрывается. В некоторых турникетов вместо перекладин стеклянные створки. Если кто-то попытается пройти без билета, они захлопнутся. А еще у турникета есть невидимые лучики. Когда человек проходит, он прорезает один лучик, а потом второй. Так турникет считает, что прошел один человек. Если попытаться пройти вдвоем, лучики поймут это и включат сигнал тревоги. Замигает красная лампочка. Все увидят, что кто-то пытается пройти без билета.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомню. Турникет – это не просто забор. Это устройство с искусственным интеллектом, электромагнитами и датчиками. Он молниеносно проверяет твой билет, открывает засов и считает людей. И это все за считанные секунды, пока ты просто приложил телефон или карточку. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Летняя, сочная, малиновая Минск.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, насколько активны мошенники и о чем нужно знать белорусам.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций вооруженных сил с Днем десантников и сил специальных операций. Глава государства отметил особую закалку людей в голубых беретах, их мужество, образцовую выручку и преданность Отечеству. Александр Лукашенко заявил, что нынешний личный состав достойно продолжает традиции ВДВ. Он является надежным оплотом национальной безопасности. Президент пожелал военнослужащим и их близким здоровья, мирного неба и новых успехов в службе на благо Беларуси. Милиция Беларуси получила около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали более 10 платежных реквизитов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть 15 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Власти Китая эвакуировали почти 65 тысяч жителей из-за мощных ливней. Об этом сообщает центральное телевидение Китая. За минувшие сутки в регионе прошли сильные дожди. Людей заблаговременно вывезли из примерно 120 южных регионов. Всего с начала паводкового сезона в июне из опасных зон было эвакуировано более 880 тысяч человек. Отмечу, Китай ежегодно сталкивается с природной стихией. Ливни нередко приводят к массовому переселению местного населения. Новостям регионов председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Он отметил, что система ведомства в регионе является важным элементом экономической безопасности всей страны. Сотрудники ведомства надежно защищают национальные интересы и осуществляют мониторинг соблюдения прав граждан. В основе деятельности органов контроля лежит чувство справедливости, честность и порядочность. Алексей Кушнаренко пожелал всем крепкого здоровья и эффективного решения профессиональных задач. И в завершение выпуска. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси завтра. Об этом сообщили в Белгидрометцентре. Ожидается, что максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-33 градусов. В понедельник прогнозируется небольшая облачность, преимущественно без осадков. Лишь в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте.

0: Аудитория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды? Прохор Шаляпин подготовил квартиру для будущего ребенка и его матери. Он сообщил, что хочет стать отцом, хотя еще не встретил женщину, с которой мог бы это реализовать. Шоумен поделился, что давно распрощался с мечтами встретить ту самую. Теперь он смотрит на жизнь более реалистично и цинично. А еще заявил, что жить они с детьми будут раздельно, потому что ему, цитата, «нужны тишина и покой». Значит, не так уж ты готов к детям, Прохушка. Люся Чеботина рассказала о борьбе с пищевыми привычками. Она решила вновь заняться своей физической формой и вернуть тело, которое было пару лет назад. Артистка призналась, что в последнее время позволила себе больше расслабиться в питании, и это отразилось на ее внешнем виде. Она призналась, что главная ее слабость – вкусная и калорийная еда. Ей сложно отказаться от чипсов, картошки, сыра и от курицы, жареной с корочкой. По словам Чеботиной, когда она сильно голодна, ей часто хочется выбрать не самый полезный вариант, например, фастфуд. Однако сейчас певица старается контролировать рацион и постепенно менять привычки. Все мы каждое лето немного Чеботина, правда же?
1: Звезды сошлись.
2: Брэд Питт и Нестор Рамон задумываются о рождении ребенка. В ближайшем будущем актеры и его возлюбленные могут стать родителями, так как Питт всерьез настроен на пополнение в семье. Однако о свадьбе речи пока не идет. Бедный натерпелся с Джоли, да? Теперь боится на те же грабли наступить. Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375 29 620 35 46.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
6: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
7: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 27 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в ней Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупредили в Минлесхозе и какой парк построят в России.
0: Новости.
1: Банки Беларуси выдали отечественным компаниям инвестиционных кредитов на сумму более 3,5 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Нацбанка Роман Головченко. По его словам, речь идет о займах на развитие организации за 6 месяцев года. Руководитель подчеркнул, такие средства позволяют модернизировать национальное производство. До конца года банкам необходимо выдать еще около 4 миллиардов рублей подобных кредитов для выполнения плана от правительства. Ограничения на посещение лесов действуют практически во всех районах Беларуси. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Например, в Минской области соответствующие меры также введены повсеместно. В Минлесхозе обращают внимание, что подробную информацию можно узнать на сайтах райисполкомов. Пожароопасная обстановка может меняться в течение дня.
0: К новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп отменил запланированный удар по Ирану. Об этом сообщает ТАСС. Причиной такого решения стало согласие иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи на компромиссное предложение посредников из Катара. Оно предполагает, что суда на входе в Персидский залив будут следовать через территориальные воды Ирана, а на выходе через воды Омана. Дональд Трамп сообщил, что отменил атаку ради достижения сделки, которая включает открытие Ормузского пролива и ликвидацию ядерной угрозы. Посредники продолжают переговоры. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко поздравил коллектив Белорусской железной дороги с Днем железнодорожника. Он отметил, что стальные магистрали ежедневно связывают населенные пункты и обеспечивают доставку грузов и пассажиров. В основе этой стабильной работы лежит напряженный труд профессионалов, которые вносят весомый вклад в экономику региона. И в завершение выпуска. Парк развлечений мирового уровня планируют построить в России. Объект будет расположен в Татарстане и получит название Тугаленд. Создатели проекта сравнивают будущий комплекс с известным Диснейлендом и рассчитывают привлекать туристов со всей России и из-за рубежа. На данный момент сроки строительства и бюджет проекта не раскрываются. Ожидается, что детали будут объявлены позже.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» – музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче! Сегодня разберем трек, основанный на искренних чувствах.

Акмаль – популярный молодой певец, родом из Туркменистана. Именно представитель жаркой восточной страны может петь о любви, как никто. Так и случилось. Его песня «Любовная» стала не просто очередным синглом, а настоящим откровением. Внимание сразу цепляет сдержанная кинематографичная аранжировка с акцентом на выразительный вокал. Каверленд. Акмаль и его жена Александра не скрывают свои отношения. Наоборот, делятся каждым моментом в социальных сетях. Они путешествуют, заводят собак и открыто рассказывают о своей жизни. Именно эта открытость делает любовную такой живой. В TikTok и Reels она уже начинает набирать обороты. Пользователи снимают под песню ролики о своих отношениях, а сам певец активно продвигает трек. «Любовная» — это честная песня о настоящей любви. Без пафоса, без выдуманных драм. Просто история о том, как случайный эфир в TikTok может изменить всю жизнь. Это идеальный саундтрек для тех, кто верит в судьбу и в то, что настоящие чувства приходят неожиданно. И мы, как всегда, подарим этой песне новое звучание уже на белорусском.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. От заката до рассвета объявляем.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, о чем рассказали в ГАИ и какое открытие совершили в лесах Амазонии.
0: Новости.
1: Министерство обороны Беларуси разрабатывает механизм отправки недисциплинированных аграриев в вооруженные силы. Об этом рассказал глава ведомства Виктор Хренин. По его словам, специалисты формируют правовой алгоритм вместе с региональными властями. Представители госрегулятора подчеркнули, к сборам могут привлечь как обычных работников, так и малоответственных руководителей хозяйств. Результаты разработки механизма вскоре должны представить президенту Беларуси. Белорусская железная дорога планирует масштабное обновление подвижного состава. Об этом сообщил начальник БЖД Валерий Веринич. В этом году будет приобретено 100 грузовых и 30 пассажирских вагонов. Уже к 1 сентября 15 из них начнут курсировать по маршруту Минск-Москва. Вагоны соответствуют современным требованиям, комфорту и безопасности. Всего с начала года поездами воспользовались 28 миллионов пассажиров. Почти половина билетов была куплена через мобильное приложение и терминалы самообслуживания.
0: К новостям в мире.
1: Самолет-разведчик НАТО заметили в воздушном пространстве стран Прибалтики у эстонского побережья Финского залива. Об этом сообщает ТАСС. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и сейчас перемещается в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии. Он движется на высоте около 10,5 километров вне трасс, установленных для гражданской авиации. При этом самолет не приближается к пограничным с Россией и Белоруссией районам. Отмечу, этот борт поднимается в воздух впервые. Новостям регионов. 4 дорожно-транспортных происшествия произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует ГАИ. В Воложенском районе 18-летняя минчанка на легковом автомобиле съехала в кювет и опрокинулась. В Дзержинском крае мужчина сбил 14-летнего велосипедиста. Подросток госпитализирован. В Клецком районе сидельный тягач столкнулся с автобусом. Травму получили 2 пассажира. В Борисовском районе мотоциклист врезался в разворачивающийся автомобиль и также был госпитализирован. И в завершение выпуска. Ученые обнаружили под лесами Амазонии следы древней цивилизации. Она могла насчитывать миллионы жителей. С помощью воздушного лазерного сканирования они нашли сотни ранее неизвестных земляных сооружений. Исследование охватило юго-западную часть региона. Всего специалисты зафиксировали более 400 геоглифов, однако только порядка 30 из них были известны ранее. Эти данные говорят о том, что около 2000 лет назад регион был заселен гораздо плотнее, чем считалось до сих пор.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 21 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 27 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как обстоит ситуация на границе и почему может исчезнуть мача.
0: Новости.
1: Сельское хозяйство Беларуси необходимо автоматизировать. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Брестскую область. Глава государства считает, что в какой-то момент официальный Минск может столкнуться с весомой нехваткой кадров в агропромышленном комплексе. Александр Лукашенко уверен, ситуацию можно компенсировать за счет массового внедрения роботов. Потому президент призвал отечественную промышленность заниматься выпуском специализированных машин. Ситуация на границе Беларуси с Евросоюзом затруднена, об этом информирует Госпогранкомитет. Так, очереди на въезд в Польшу, Литву и Латвию ожидают более 1000 легковых автомобилей и порядка 770 грузовиков. Самая крупная очередь из фур скопилась в пункте пропуска Козловичи на белорусско-польской границе. Там стоят 340 машин. Больше всего легковых автомобилей фиксируется в пункте пропуска Брест. Ранее Латвия объявила о закрытии единственного действовавшего погранпункта Григоровщина по техническим причинам.
0: К новостям в мире.
1: Иран опроверг сообщение об открытии Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС. Источник в иранской переговорной команде назвал ложными сведения о соглашении по возобновлению судоходства. Пролив останется закрытым до тех пор, пока США продолжают свои враждебные действия. Ранее израильские СМИ сообщили, что американский президент отменил удар по Ирану после якобы достигнутого компромисса. Новостям регионов. Молодежный фестиваль «Турфест» 2026 завершился в Березинском районе. Победителем слета стала команда Дзержинского края. Второе место заняла команда из Солигорска, а третьими стали представители Слуцкого района. Организаторы отметили, что участники события по праву являются лучшей частью молодого сообщества Центрального региона. И в завершение выпуска. Мача может исчезнуть из-за глобального потепления. К такому выводу пришла группа ученых. Специалисты отмечают, повышение температуры делает чайные кусты более горькими. Их фирменный ярко-зеленый цвет постепенно пропадает. Сейчас в Японии активно выводят новые сорта, способные пережить жаркий климат.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: В Беларуси уйма машин. Это мы можем судить по ситуации на дорогах, по заполненности парковок. И вот, прогуливаясь мимо одной из них, я задался вопросом. А есть ли у нас в стране топ самых популярных тачек? И антипопулярных в том числе. Да, такие есть. Давайте взглянем.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Начнем, пожалуй, с самого ходового. И, наверное, вы вряд ли удивитесь. Первые позиции занимают Geely. Третье место за Belgi X70. Просторный и комфортный кроссовер. Второе место S50. Седан, и этим все сказано. Ну а бесспорный лидер X50. Тут рекордные 15% нашего рынка. Такое мы любим. И у модели столько преимуществ, что, если честно, даже перечислять их лень.
0: Автонавигатор.
2: Если же мы возьмем вторичку, то тут ситуация такая. На вторичном рынке среди пригоняемых авто наибольшим спросом пользуются кроссоверы из США и классические европейские седаны. Например, Chevrolet Equinox – безоговорочный лидер индивидуального ввоза. Также Peugeot 5008 и GMC Terrain. Renault Megane является же самым популярным легковым автомобилем.
0: Личное мнение.
2: Но что по поводу антитопа? На самом деле тут все просто. Вы ищете в интернете самые дорогие тачки и смело их вписываете. Те, что сложно импортировать, и те, что просто непрагматичны для экономичного белоруса. Поэтому, Geely, наши поздравления. Вот, ловите пальму первенства, хотя бы и вербаль.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Купляйте белорусское.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор. На МВ-радио. Минская волна. Звук сочного лета.

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 28 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375 29 620 35 46.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
1: Мам, пап! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 28 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 28 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая, оплату гарантируем. Справки по телефону +375 29 620 35 46.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 28 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 28 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 28 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 28 выше нуля. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 28 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.